0: sempre, sono stanco, sai com'è. Viaggio lungo, beh, non capita anche a te.
1: У нас в Тюмени время позднее, дети уже улеглись, а у вас?
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 6 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета!
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Дорогие друзья, прямо сейчас в компании нашего новостного экипажа мы полетим искать добрые и мотивирующие новости. Мчимся к нашим любимым лагерям. В Олимпийскую ребячку заехали участники смены Содружества Орлят России, лаборатории открытий.
4: Ага!
5: 191 ребенок, 10 классов и педагоги начали свое большое путешествие. Не только в лагерь, но и в мир дружбы, поддержки и совместных открытий. Сейчас ребята проходят курс на командообразование. Это важный этап, который помогает познакомиться, услышать друг друга и научиться действовать вместе. Игры, задания и тренинги – все направлено на то, чтобы каждый почувствовал – он не один, а часть команды. А теперь мы летим в наш любимый город за самыми лучшими новостями. В Тюменскую область вернулись краснокнижные лебеди.
4: Мы в восхищении!
5: В Тюменской области вновь замечены лебеди, занесенные в Красную книгу. Весной эти величественные птицы возвращаются в регион и уже сейчас их видели в Бердюжском округе. Лебеди прилетают одним из первых среди водоплавающих, когда водоемы еще покрыты льдом. Основу их рациона составляют водные растения и беспозвоночные, а ранней весной птицы нередко кормятся на полях. Хотим напомнить вам, товарищи, прикармливать лебедей категорически не рекомендуется, ведь неправильная еда может серьезно навредить их здоровью, особенно птенцам.
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Когда мне пишут «жди гостей», не знаю лучше новостей.
3: Ай-я!
4: Спасибо.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Нас слушают в школе номер 5, города Ишим. Пусть ваше школьное время будет сказочным.
4: Свобода, равенство.

0: Сквидвард такой идиот.
1: Боже мой, как я люблю играть на кларнете. Я репетирую и репетирую целый день, но у меня ничего не выходит.
2: Вау, зажигай, братан!

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: Леопольд, прости, а?
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Марсель. Я бы хотел вас спросить, кто самая преданная собака в мире?
3: Мухтар.
4: Верный.
5: Мой спаниель.
6: Дикая собака Динго.
7: А самая преданная собака в мире – это Катика.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад.
3: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Мама, как ты училась в школе?
7: Конечно, хорошо.
6: Ага, я вырасту, тоже так буду говорить.

0: не спросила Кроха.
1: При показе какого фильма зрителей заставляли кричать, используя устройство в кресло?
2: В фильме ужасов 1959 года «Тинглер» повествуется о паразите, растущем на позвоночнике и питающемся страхами человека. Во время показа в некоторых кинотеатрах в кульминационный момент существо как бы убегало с экрана в зрительный зал. Экран затемнялся, одновременно гасили все лампы в зале и был слышен голос главного героя. «Леди и джентльмены, пожалуйста, не паникуйте, но кричите, кричите за свои жизни! Тинглер проник в этот кинотеатр!» В этот момент срабатывали вибрирующие устройства, присоединенные к тыльной стороне некоторых кресел, в результате чего зал наполнялся криками зрителей.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: У нас есть, что вам сказать.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Черт дверь!
4: Есть, сэр!
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствую юных носителей русского языка.
1: Рады вам как никогда, очаровательные.

0: пишется гласное «э».
1: Запомните, товарищи, раз и навсегда, слово употребляется, во-первых, с двумя буквами «к», во-вторых, с гласной «а».
2: На этом пока все. Берегите себя.
1: Запомните данную форму написания, а то забьете в поисковике «аккаунт» и получите реку «аку» и меховые сапоги «унты».

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ребячья республика.
2: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу, чтобы все было хорошо. Все хорошо. Ну и вот.
0: Свобода, равенство, детство.

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает

0: главное, огромное...
1: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
2: Пусть радио «Ребячья республика» с каждым днем становится все более популярной.
3: Ее слушают не только дети, но и взрослые.
4: Свобода!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
5: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
6: Горячий привет всем пассажирам нашего новостного лайнера. Усаживайтесь удобнее, прямо сейчас полетим за хорошими новостями. Жители Тюмени приглашают на фестиваль-конкурс «Творческая семья».
5: А когда это будет?
6: Конкурс будет проводиться в два этапа. Заочный пройдет с 13 по 14 мая. На нем участникам нужно будет предоставить эссе «Я и моя семья» и фотосюжет «Один день из жизни моей семьи». А очный этап состоится 15 мая в «Современнике», где участники поделятся самопрезентацией «Моя семья – мое богатство». Друзья, прием заявок продлится с 6 по 12 мая. Надо точно успевать. А мы продолжаем наш полет и поиски самых интересных новостей города. 12 июня в Тюмень прибудет театральный поезд.
5: Вот это да!
6: Жителей и гостей областной столицы ждет насыщенная программа. Уникальная выставка, творческие мастер-классы и спектакли, которые представят как лучшие коллективы города, так и звезды гастролирующих театров. В это же время в зале ожидания вокзала откроется выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. А в драмтеатре состоятся показы трех спектаклей от Омского государственного северного драматического театра и новосибирских театров драматического театра «Старый дом» и академического молодежного театра «Глобус».
4: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
5: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
2: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: Нас слушают в школе номер 41. Всем хороших отметок, добрых учителей и верных друзей.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Программа не имеет возрастных ограничений.
3: Всем доброго утра! На зарядку становись! Итак, встаем в позу недовольного рыцаря. Голова прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч. И начали! Делаем наклоны головой вперед и назад. Раз, вперед, два, назад. Три, четыре. И еще немного. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. А теперь выполняем наклоны головой вправо и влево. И раз. Тянемся головой к правому плечу. Два. Хорошенько тянемся к левому. Три, четыре. И еще немного. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь смотрим в небо. Запрокидываем голову назад и делаем повороты вправо. Раз, влево, два. Снова вправо, три. И влево, четыре. И еще разок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь встаем пошире, ноги на ширине плеч и как гордый ястреб расправляем руки в стороны. Рисуем большие круги в воздухе прямыми руками вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Дальше, как цапля, отводим назад руки, согнутые в локтях, при этом сводя лопатки вместе. Раз, два. Теперь выпрямляем руки и поворачиваемся вправо. Три, четыре. Снова вперед и сгибаем руки. Раз, два. Смотрим влево, разгибаем руки. Три, четыре. И еще раз. Вперед. Раз, два. Вправо. Три, четыре. Вперед. Раз, два. И влево. Три, четыре. Молодцы. Закончили упражнение. Теперь наклонитесь, расслабьтесь и хорошенько встряхните руками. Молодцы. Дышим глубоко и идем дальше. Меняем исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполняем вращение тазом вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь выполняем наклоны влево, держа правую руку над головой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потянулись вправо, над головой держим левую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Умницы! Закончили упражнение. Теперь ноги вместе. Встаем на пятки. Раз, два. И делаем перекаты носки. Три, четыре. Теперь снова на пятки. Раз, два. И опять на носочки. Три, четыре. И еще разок на пятки. Раз, два. И на носки. Три, четыре. Закончили. А сейчас как бравые солдаты маршируем на месте. И раз, два, три, четыре. Дальше маршируем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь бежим на месте, закидывая ноги назад. Раз, два, три, четыре. И дальше бежим на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Закончили упражнение. Теперь встаньте, расслабьтесь и встряхните правую ногу. А теперь встряхните левую. Молодцы! На этом наша зарядка окончена. Бодритесь с нами на Ребячьей Республике.
0: Нас слушают в Галышмановской школе номер 2. Желаем вам добрых учителей и легких задач.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад.
3: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными. Yeah.

0: спокойствие. Через секунду продолжим.
1: Попрошу внимания. Делайте, пожалуйста, умные лица.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Галина. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Что такое пионерский горн?
3: Действительно, а что такое пионерский горн?
4: Пионерский, там, как раньше, там, дед рассказал, что там, собирались, он там, на это...
5: Хор, просто хор.
6: А пионерский горн на самом деле это такая труба, в которую трубили пионеры, подавая разные сигналы или открывая мероприятия.

0: Нас слушают в школе номер 9. Всем отличных оценок и легких домашних заданий.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Рябячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: Марья Ивановна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? Нельзя, Вовочка. Марья Ивановна, я не сделала домашнее задание.

0: я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу. В целом мире лишь одна

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчишки все происходят от меня, в целом мире лишь одна.

0: I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
1: Крама и крама и крама. Хорошо сказал? А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Леопольд, прости, а?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: спросила, Кроха.
1: Луна всегда находится на одном и том же расстоянии от Земли?
2: Нет, каждый год Луна отдаляется от нас на 4 сантиметра.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Влюбился Вова безнадежно, взаимности добиться сложно. Сердечко у нее молчит, а у него кровоточит.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Дорогие друзья, наш лайнер уже набирает высоту и скорость, чтобы как можно быстрее долететь до хороших и позитивных новостей. В преддверии Дня Победы в Тобольске запустят акцию «Поющий город».
4: Ух ты!
5: Песни Победы начнут звучать в разных точках города. Их можно будет услышать с 10 утра до часу дня и с 3 дня до 8 вечера по улице Ремезова, в Аптекарском саду и на Базарной площади. Сейчас идут завершающие работы по запуску, и уже скоро город наполнится знакомыми с детства мелодиями. Не перестаем радовать вас самыми интересными новостями. Тюменские дзюдоистки выиграли серебро и бронзу на Кубке Европы в Тбилиси.
4: Есть чем гордиться!
5: В столице Грузии прошли соревнования Кубка Европы среди юношей и девушек не старше 18 лет. В турнире приняли участие 362 спортсмена из 17 стран. Воспитанницы Тюменского центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» сумели подняться на пьедестал и выиграть серебро и бронзу. Участие в международных турнирах такого уровня позволяет тюменским борцам побороться за лицензии на юношеские первенства Европы и мира. Желаем удачи нашим спортсменам.
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы преобразить мир, нужно начать преображение с себя.
3: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад.
3: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Некоторые взрослые на самом деле взрослые дети.
6: Свобода, равенство,

0: выпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движение. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Ребята, давайте жить дружно.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: лагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Екатерина, и я работаю психологом. Скажите мне, пожалуйста, что такое фрисон?
3: Действительно, а что же такое фрисон?
4: Что-то связанное со сном.
5: Какой-то вид животного.
6: Предмет какой-нибудь.
7: Что-то связано с медициной.
4: Ну, я думаю, это какой-то диагноз.
2: На самом деле фрисон – это ощущение, которое означает «мурашки по коже».

0: Включи весь мир, но не выключай в себе ребенка.
1: Пусть детство играет и дальше. Слушай Ребячую Республику.
2: Свобода, равенство, детство!
3: А сейчас у нас песня из мультфильма «Русалочка».

0: ваше семейное радио. Ваша ребячая республика.
1: Здравствуйте, меня зовут Клементий Глазков. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас было больше слушателей.
2: Свобода!

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Рубячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: Челябинский школьник требовал поставить ему 5 по математике, угрожая учителям, что иначе он намочит себе манту.

0: разглашайте информацию.
1: Даже если вы одели шапку красную,
2: то маршруты выбирайте безопасные.
3: Не спросила кроха.
4: А правда, что из-за интернета люди перестали слушать радио?
5: С развитием интернета многие предрекали радио потерю популярности, но в итоге все оказалось не так. Многие радиостанции просто стали дублировать вещание через интернет, поэтому они по-прежнему живут и здравствуют.
6: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Уж послала, так послала.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: По-русски.
1: От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Вчера бухгалтер мне сказал, что я проспал один квартал.
4: Ай-я!
5: Спасибо, мастер.

0: программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Бывают случаи, когда знание иностранных языков просто необходимо. И специально для вас.
3: Ребячья республика представляет переводчик с не нашего на наш. Программа Speech Time.
4: Buenos dias, юные полиглоты. Это Speech Time, а значит, мы узнаем, как сказать «у меня есть» на разных языках. По-английски «у меня есть» звучит как
5: I have a pen, I have an apple,
4: I have
5: apple pen.
4: Под Эйфелевой башней про наличие круассана в руке мы скажем
6: Je cherche un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence.
4: А на немецком обладание чем-либо звучит как Ich habe. А теперь повторим. Англичане говорят I have, французы
1: Je,
4: а немцы Ich habe. На этом все. Хорошо, что у нас есть ребячья республика.
5: Pineapple, apple, pen.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 9 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета!
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Молниеносный самолет «Ребячьей республики» приземляется. Приветствуем всех пассажиров. Мы знаем, что вы этого ждали, поэтому подготовили для вас только самые интересные и свежие новости со всего мира. Ученые выяснили, что настольные игры повышают самооценку.
1: Подробности в студию.
5: Американские антропологи несколько лет наблюдали за людьми, которые играют в настольные игры, и узнали, что чем глубже игрок вживается в своего персонажа, тем заметнее растет его уверенность в собственных силах. Психологи называют это эффектом «bleed-out», когда опыт, пережитый внутри игры, просачивается наружу. Игрок проводит персонажа через потери и победы, принимает за него сложные решения и незаметно начинает применять тот же внутренний ресурс к себе. Люди буквально сообщали, что стали мягче к себе после того, как простили своего героя за ошибки. Продолжаем наш полет над миром удивительных новостей. В мае жители России и других стран смогут увидеть два полнолуния.
4: Ой, как интересно!
5: По словам ученых, первое полнолуние было в ночь на 2 мая. Его можно было увидеть на всей территории России. Явление получило название «цветочная луна», которая связана с цветением природы в последнем весеннем месяце. При этом ученые назвали главной особенностью месяца второе полнолуние, которое произойдет 31 мая. Речь идет о голубой луне, однако название связано не с цветом, а с английской идиомой «когда луна станет голубой», которая означает примерно то же самое, что и фраза «после дождичка в четверг».
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: По-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Закончим этот разговор. Подпишем лучше договор.
3: Аи!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад.
3: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Передаем привет Тобольской школе номер 17. Учитесь хорошо, Россия будет вами гордиться.
5: Свобода, равенство, детство!

0: до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
2: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4. Дроп-1.
3: Я мужчина, хоть куда.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, уважаемые знатоки! Меня зовут Клавдия, и я работаю в столовой. Ответьте, что такое мармит?
3: Ну, я думаю, это какая-нибудь вымышленная болезнь, в мультиках, не знаю, использовали.
4: Может, это какое-нибудь животное маленькое. Мне кажется, это какое-то маленькое животное, может быть.
5: Я думаю, что мармит – это такой сорт мороженого или название чего-нибудь. Растение, болезнь.
6: Мне кажется, это может быть чем угодно. Может быть, это шапка, ушанка. Может быть, еще что-то. А может быть, это вообще какая-нибудь сладость. А может быть, большое здание, машина. Но мне куча чего в голову пришло.
7: На самом деле, мармит – это специальная кастрюля для хранения пищи в подогретом виде.

0: Передаем привет школе номер 40. В чудесные школьные годы желаем вам волшебных успехов.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Под ноги лег опавший лист. Играй погромче, пианист.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад.
3: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Сын Артема Дзюбы за переход во второй класс попросил 25 миллионов евро.

0: не спросила, Кроха.
1: Почему муха сидит на стене или на потолке и не падает?
2: Лапки насекомых заканчиваются коготками, которые помогают им удерживаться на различных поверхностях. Эти коготки обычно захватывают неровности на шероховатых поверхностях, ведь поверхности, кажущиеся нам абсолютно гладкими, имеют на самом деле массу микроскопических выпуклостей и бороздок. Они служат точками опоры для крошечных коготков. А вот у мух на кончиках лап есть специальные подушечки. Они покрыты волосками, которые заканчиваются утолщенными кончиками. Раньше думали, что это присоски для удержания на гладких поверхностях. Но тщательные наблюдения с помощью микроскопа с тысячекратным увеличением показали, что эти подушечки никакие не присоски, а железки, выделяющие специальную жидкость, содержащую сахар и жир.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

заняться. Твой дом большая мастерская и академия морская. Твой дом гигантский космодром и цирк с сияющим шатром. Твой дом твоя библиотека, шахматный клуб и кинозал. И огород, и игротека, театр, строй.

0: Наша реклама.
1: Наша реклама?
2: Наша реклама!
3: А вот есть у нас сюрприз для вас.
4: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
3: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
5: Ах, вот эти сказочки! Ах, вот эти сказочники!
6: Все услуги лицензированы.
7: Все товары подлежат обязательной сертификации.
3: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: семейные пляски.
1: Знаешь, как под это танцевал твой старший брат? I'm a

0: Настоящая республика!
1: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Гори, но не сгорай.
0: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Как раньше называлась улица Красина?
4: Раньше улица Красина называлась Телеграфная. В 1862 году было открыто телеграфное сообщение в Тюмени, в честь которого и назвали улицу. Но в 1928 году президиум Тюменского горсовета решил переименовать Телеграфную в улицу имени Леонида Красина.
3: Красин.
4: История и судьба Леонида Борисовича Красина крепко связаны с нашим городом. Сибирская пресса так отзывалась о тюменском исправнике Красине. Человек, завоевавший себе в людях, очевидно знавших его, такую прочную и живую уверенность в его честности, приобретший с их стороны такие прочные симпатии. Это был отец Леонида Борисовича. Детство и юность Леонида Красина прошли в Тюмени, в доме номер 7 по улице Симакова. Тогда она называлась Подоруевской. Красин получил высшее образование в Технологическом институте в Петербурге после того, как окончил в 1887 году Тюменское реальное училище. Считался неплохим инженером-технологом, 4 года работал на нефтяных промыслах в Баку и 6 лет представлял в России германскую электротехническую фирму «Siemens & Schuckert». Зная о положении на мировом нефтяном рынке и о долгосрочных стратегических интересах крупнейших иностранных компаний, Красин преуспел в отмывании крупноденежных средств, добытых лихими партизанскими провинциальными отрядами.
3: Так это получается, что улица названа практически в честь махинатора?
4: Почему же? Красин не участвовал в ограблениях банков, налетах на почтовые поезда и пароходы, не бросал бомбы в жандармов и не размахивал маузером. Ленин называл Красина ответственным техником, финансистом и транспортером партии. Сегодня по-новому звучат слова писателя Максима Горького. Обаяние Красина было неотразимо, его личная значимость сразу постигалась самыми

0: поэтому жил недолго. Обстоятельства странной смерти 24 ноября 1926 года в Лондоне полпреда Красина все еще неизвестны. Имя революционера-партизана, инженера-нефтяника и советского дипломата в названии техникума сельхозинститута и академии забылось. А вот улица, берущая начало у реки Туры и пересекающая улицы Республики и Ленина, сбегающая к оврагу общежития университета, осталась.
1: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно.

0: Все будет хорошо. Все есть хорошо. Все было хорошо.
1: Вспомни хорошее. Слушай Ребячью Республику.
2: Свобода, равенство, детство.
3: Нет, не с

0: Шарфы, панталоны, фраки, френчи, ботильоны, муфты, бриджи, капюшоны, балахоны и панталоны, пледы, бурки, мокасины, ровы, треники, лосины, лавки, валенки, рубахи, кринолины и фатбаки, зипуны, каштет, пижамы, сарафаны и кафтаны, кепки, юбки, шорты, шляпки, душегрейки, тапки, тряпки!
1: Да!
0: И зеленые шнурки. Как пережить мне эту роль? Мой новый

0: хочется быть голодным, лишь бы только модным.
1: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
2: Меня зовут Полина, и я хочу вам сказать очень важную информацию. Через что бы вы ни проходили сейчас, вы справитесь. Продолжайте бороться.
3: Свобода!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Приветствуем всех пассажиров и слушателей нашего доброго радио. Новостной самолет взлетает, а это значит, что пора отправиться к интересным событиям. В честь 20-летия переводчика Google встроила в него полезную функцию.
4: Не может быть!
5: Сервису переводчик от Google исполнилось 20 лет. В честь этого события компания выпустила обновление с полезной функцией – тренировкой произношения речи. Во время них переводчик анализирует речь пользователя с помощью искусственного интеллекта и дает подсказки, помогая отрабатывать произношение перед реальным разговором. Пока функция запускается для английского, испанского и хинди на Android в США и Индии, а после тестирования она заработает с другими языками и в других регионах. Не перестаем радовать вас самыми интересными новостями со всего мира. Умелец из Калифорнии устал объяснять курьерам, как найти его дом, и начал указывать путь дронами в небе.
4: Это невероятно!
5: Парень живет на окраине за поворотом, до которого вечно никто не доезжает. Он пытался направлять водителей знаками вдоль дороги, правил адрес в картах, но ничего не помогло. Решение нашлось в его же работе – световых дрон-шоу. Он взял сотню коптеров и настроил их так, чтобы подсказки курьерам вроде «не тот поворот» и «продолжайте путь» светились прямо над его домом.
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: Настроение праздника. Живи, играя.
1: Верь в Деда Мороза. Слушай Ребячую Республику.
2: Свобода, равенство,

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Хорошо там, где есть радио.
4: Вспомни бабушкину малину. Слушай «Ребячью республику».
5: Свобода, равенство, детство.

0: Дорогие радиослушатели, помните, главное правило большой перемены – ограниченная фантазия других не должна ограничивать тебя.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: Все услуги лицензированы.
2: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я, Горшкова Екатерина из МИАСа, участница «Большой перемены», хочу поинтересоваться, что такое кухлянка?
0: Действительно, а что такое кухлянка?
3: Я могу предположить, что это какое-нибудь покрывало, одеяло.
4: Кукла-робот, работающая на кухне.
5: Может быть, это русский Спанч Боб?
6: А может, представительница какой-то национальности?
7: Я думаю, что это праздник.
1: На самом деле кухлянка – это верхняя теплая меховая куртка из шкуры оленя у жителей Крайнего Севера.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Рябячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: В прошлом году группу школьников отправили учиться в Париж. Они учились там на сплошные двойки. И что они там себе думали? Да они думали, что их на второй год там учиться оставили.

0: сказала кроха.
1: А как правильно мыть руки?
2: Это легко. Внимание, записывайте. Нанесите мыло на ладони, потрите, переплетите пальцы, распределите мыло между ними, включая тыльную сторону. Помойте сгиб большого пальца, потрите кончиками пальцев ладонь другой руки. Больше всего бактерий погибает при использовании именно такого метода.
1: Узнала интересное сам? Перескажи

0: Я тут подумал и решил объявить рекламную паузу.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Скажи мне, милый ребенок.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Что с учебой будет, если к ней принудить?
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.
5: Наступила осень, немного поменялся, немного вырос, слишком сыро, но я стараюсь.
6: Стараюсь лучше быть, чем вчера и чем сейчас. Осень — это чистый лист, осенью все в первый раз.
7: Осенью как будто замирают, где и оживает новое дыхание. Все знают, понимают, что осенняя пора, пора писателей, поэтов. И я про это, пора мечтать.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Бывают случаи, когда знание иностранных языков просто необходимо. И специально для вас.
3: Ребячья республика представляет переводчик с не нашего на наш. Программа Speech Time.
4: Привет, маленький любитель лингвистики, или хоей дэй, как принято говорить на фрисском. Кстати, Фрисландия знаменита конькобежными марафонами. Сегодня мы с вами разнообразим наш иностранный лексикон еще одним словом – летать. По-английски слово «летать» будет звучать так. Fly. По-французски «летать» можно сказать так. Воле. А по-немецки это слово будет читаться так. Флиген. Теперь нужно повторить эти слова, чтобы запомнить их. По-английски «летать» будет звучать так. Fly. По-французски так. Воле. И по-немецки так. Флиген. И на сегодня это все. Слушайте «Ребячью республику», радуйтесь приходу весны

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 11.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
5: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
6: Приветствуем всех взрослых и детей. Проверка связи прошла отлично. Готовимся к безопасному взлету. Пристегивайтесь, мчимся к лучшим новостям. Совсем скоро выйдет мультфильм про аксолотля путешественника.
7: Да-да-да.
6: «Аксолодиссея» — новый независимый проект, который выйдет этой осенью. В центре сюжета аксолотль Джо-Джо, который внезапно осознает, что остался совсем один в этом мире. В дикой природе сейчас находится менее 1000 его сородичей, так что он отправляется на тяжелые поиски родных. А если короткометражка станет успешной, в будущем «Аксолодиссею» планируют превратить в полноценный мультфильм. А мы тем временем узнали, что разработчики искусственного интеллекта нанимают философов для обучения нейросетей.
5: Ничего себе!
6: Философы в ИИ-компаниях занимаются формированием у нейросетей системы ценностей и развитием лучших черт характера, то есть учат искусственного интеллекта быть хорошим. Эксперты отрасли отмечают, что развитие таких функций у искусственного интеллекта очень важно, потому как до сих пор существует проблема доверия к нейросетям со стороны пользователей.
4: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
5: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
2: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.
8: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер 272-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
9: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Полина, и я хочу пожелать вам кое-что милое. Будь как цветочек, тянись к солнцу.
3: Свобода, равенство, детство.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 20 градусах, малооблачном небе и сильном южном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 26, а также ветер сменит курс на запад. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
0: Радио «Ребячья республика».
4: Свобода, равенство, детство!

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Я желаю радиостанции «Ребячья республика» радости и добрых слушателей.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Не переключаемся, через минуту продолжим.
1: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4, дробь 1.
2: Дело-то житейское.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи Ребячья Республика представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Виталий Диджакей. Хочу спросить вас, что такое фейдер?
3: Это какой-то человек.
4: Это суперзлодей. Возможно, какой-нибудь хейтер.
5: Это человек, который подделывает какую-то знаменитость в интернете.
6: Это человек, который создает разные фейки, выкладывает их в интернет и получает от этого удовольствие и славу.
7: Предшественник Дарт Вейдера.
8: Герой компьютерной игры.
9: На самом деле, фейдер – это регулятор громкости, но не в виде крутящейся ручки, а в форме ползунка, перемещающегося по плоскости.

0: радио «Ребячья республика».
1: Свобода, равенство, детство!
2: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай.
3: С рождения Бобби пай-мальчиком был.
2: Молодец.
3: Имел Бобби хобби, он деньги любил.
2: Хороший мальчик.
3: Любил и гобил.
2: А что было дальше?
3: Все дети, как дети, живут без забот.
2: Счастливое детство.
3: А Боб на диете не ест и не пьет.
2: Бедненький мальчик.
3: Копилку кладет. Деньги, деньги, деньги, позабыв покой и лень.
2: Делай деньги.
3: Делай деньги, а остальное все дребедень.
2: А остальное все дребедень. Дальше что было?
3: Здесь пряник, там шиллинг, а где-нибудь фунт.
2: Большие деньги.
3: Стал Бобби мошенник, мошенник и плут.
2: Почему мошенник и плут?
3: Скопил целый пуд.
2: А, молодец.
3: Но в том-то и дело, что он не один.
2: Почему?
3: Кто больше всех деньги на свете любил?
2: Человек наш.
3: Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень.
2: Делай деньги.
3: Делай деньги.

0: дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может.
1: Знакомая вещь, я тоже ее знаю, давай споем.
2: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside?

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны.
4: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Рыбячья республика.
6: Школа номер 67 для братьев по разуму.
7: Очень воспитанный школьник, упав в канализацию, закрыл за собой люк.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Я печь топила допоздна, она нагрелась до красна.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: принцип и занятные вещи.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Тонкая, однако, работа.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Нас слушают школьники Сорокинского района. Отличных оценок, отличных уроков и отличного настроения.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Всем привет, я Илья Беринг, путешествую с приветом по всему свету. Я знаю лучшие места для селфи, расскажу вам легенды и мифы городов. Проведу вас по улочкам с приветом по всему свету. Радиопутешествие, новый взгляд на мир. Сегодня мы поговорим об одном из самых красивых и романтичных городов Италии, городе Венеция. Этот город сверху напоминает морскую раковину. Неудивительно, ведь он пронизан десятками каналов, через которые прокинуты красивейшие мосты. Можно приехать в Венецию и так ничего не посмотрев, бродить по ее узеньким улочкам до бесконечности. Собственно говоря, у всех этих каналов есть главный – Гранд-канал. Приехав в Венецию, первым делом вы, скорее всего, увидите именно его. Это главный и самый известный венецианский канал, который проходит через весь город. Он начинается около железнодорожного вокзала, а затем в форме буквы S охватывает всю Венецию. Заканчивается Гранд-канал у здания таможни, где сливается с каналами Сан-Марко и Ла-Джудека. По сути, Гранд-канал — это самая главная венецианская улица. Правда, на традиционную улицу он мало похож. У него даже нет набережной. Роль своеобразных берегов выполняют фасады домов. Все здания на Гранд-канале построены на сваях и имеют два выхода — на воду и на сушу. Если вы когда-либо окажетесь в Венеции, советую вам посетить коллекцию Пегги Гугенхайм. Это венецианский музей современного искусства, находящийся во дворце Венер де Леони, фасад которого выходит на большой канал. Дворец стал венецианской резиденцией покровительницы искусств и приютил ее коллекцию. Венеция – это одна из лучших частных коллекций искусства. Сегодня экспозиции музея – это потрясающее собрание произведений современного искусства, которое каждый год привлекает до 400 тысяч человек. Здесь можно увидеть работы американских модернистов, кубистов, итальянских футуристов, абстракционистов и сюрреалистов. К сожалению, наша программа подошла к концу. Смотрите нашу группу ВКонтакте, где вы также можете найти много всего интересного. До скорых встреч на Меридиане 89.2.

0: И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Все лучше детям.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Ребячья республики» самая правильная в мире программа «Этикетка». Я Вика Панова и моя помощница Арина. Ариша, скажи, как часто ты с семьей ездишь на дачу?
5: Мы там бываем каждое лето. Днем я помогаю маме в нашем саду, а вечером помогаю папе поливать огород. Но у нас напротив есть дом, где часто собираются много людей и очень громко слушают музыку, аж до 3 часов ночи. А нам, вообще-то, нужно было вставать в 8 утра, чтобы поехать домой.
4: Правда? Вы сделали им замечание?
5: Да, папа сделал им замечание, но они никак не отреагировали на него и продолжили шуметь.
4: И поступили они неправильно. Существует закон, который гласит, что после 22:00 нельзя шуметь в квартирах, а вот на дачных участках после 21:00 в рабочие дни и после 22:00 в выходные.
5: А что делать, если те, кто шумит, не слушаются?
4: Если нарушители продолжают шуметь, то вы можете обратиться в управление вашим садовым товариществом. Если и там не помогли, смело обращайтесь в местное отделение полиции.
5: Получается, наши соседи нарушили закон?
4: Совершенно верно. И на такое нельзя закрывать глаза. В отличие от них, вы работали. И к тому вам нужно было проснуться ранним утром. И громкая музыка мешала вашему сну. Отдыхать им, конечно, никто не запретит. Особенно на их собственном участке. Но они должны учитывать, что в округе они не одни. И должны соблюдать общественный порядок. Это же должны делать и все. И на дачах, и в квартирах.
5: Теперь и я буду тише вести себя после 22:00.

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени полдень. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Молниеносный самолет «Ребячьей республики» приземляется. Приветствуем всех пассажиров. Мы знаем, что вы этого ждали, поэтому подготовили для вас только самые интересные и свежие новости со всего мира. Ученые выяснили, что настольные игры повышают самооценку.
1: Подробности в студию.
5: Американские антропологи несколько лет наблюдали за людьми, которые играют в настольные игры, и узнали, что чем глубже игрок вживается в своего персонажа, тем заметнее растет его уверенность в собственных силах. Психологи называют это эффектом «bleed-out», когда опыт, пережитый внутри игры, просачивается наружу. Игрок проводит персонажа через потери и победы, принимает за него сложные решения и незаметно начинает применять тот же внутренний ресурс к себе. Люди буквально сообщали, что стали мягче к себе после того, как простили своего героя за ошибки. Продолжаем наш полет над миром удивительных новостей. В мае жители России и других стран смогут увидеть два полнолуния.
4: Ой, как интересно!
5: По словам ученых, первое полнолуние было в ночь на 2 мая. Его можно было увидеть на всей территории России. Явление получило название «цветочная луна», которая связана с цветением природы в последнем весеннем месяце. При этом ученые назвали главной особенностью месяца второе полнолуние, которое произойдет 31 мая. Речь идет о голубой луне, однако название связано не с цветом, а с английской идиомой «когда луна станет голубой», которая означает примерно то же самое, что и фраза «после дождичка в четверг».
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: Нас слушают в Тобольской школе номер 1. Вам горячий привет и пожелания самых фантастических успехов.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны.
4: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Нас слушают в школе номер 63. Пусть каждый получит сегодня по 5 пятерок. Нет, лучше по 6.
6: Свобода!

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Вика Пискун, и я из города Екатеринбурга. И я хочу вам сказать следующее. Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.
3: Свобода, равенство, детство!

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организатор мероприятия, администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Горгуля Владимир Владимирович, работаю директором современной гуманитарной академии. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что такое медиация?
0: Действительно, а что такое медиация?
3: Интересное слово. Я думаю, что это связано со съемками видео, монтаж, ну, медиа, медиация, ну, наверное.
4: У меня только одна мысль в голову приходит, что это какой-то вид химических реакций. Просто слово такое прикольное.
5: Сложный вопрос. Наверное, это как-то связано со спортом. Может быть, это упражнение из йоги?
2: Первый раз слышу это слово. Может быть, это диалог родителей и ребенка при помощи психолога?
6: Случилась большая авария, и туда попали плохие вещества. Мне про это сестра рассказала.
7: А на самом деле это слово обозначает переговоры с участием третьей нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны решили свой спор, конфликт максимально выгодно для конфликтующих сторон.

0: Ишимской школе номер 20 всем ее ученикам и учителям мы желаем еще больше свободы, равенства, детства.
1: А сейчас у нас песня из мультфильма «Лило и Стич».

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Что означает словосочетание «сизифов труд»? Это значит «бесполезная работа». Например, выучил урок, а тебя не спросили.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Я вчера совсем забыл, куда расческу положил.
3: Ай-я!
4: Спасибо,

0: Дорогая мама, нам пришла реклама.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Отдай! Это моя конфетка!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ног.
1: Нас слушают в школе номер 26. Знайте химию, как Менделеев, физику, как Ландау, а русский язык, как Пушкин.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Что-то я совсем запуталась. Знаю, что в Тюмени есть улица Логунова, но нет улицы Лагунова. Или я что-то путаю?
4: Все верно. Пока у нас нет улицы имени тюменского писателя Константина Яковлевича Лагунова, но будем надеяться, что появится. А вот улица Александра Никитича Лагунова давно присутствует на картах города. Этот человек не раз отличался в боях. Когда началась Великая Отечественная война, Александр приехал в военкомат попроситься на фронт добровольцем. Не взяли, годами не вышел. После гибели в бою отца несколько раз пытался сбежать на фронт, но лишь в ноябре 1943 года был призван в Красную армию. Ему исполнилось 18 лет. Александр Лагунов прошел подготовку на наводчика противотанкового оружия в 128-м стрелковом запасном полку и через год был направлен на фронт. Участвовал в боях при освобождении Витебска, Арши, Могилева, Минска.
3: А была у него какая-нибудь особая битва?
4: Да, и не одна. Например, 18 октября у деревни Глобели 12 танков противника прорвались к переправе, мосту через реку Шашупе. Нависла угроза ликвидации захваченного пехотой плацдарма. В бою с танками бронебойщик Лагунов меткими выстрелами в уязвимые места подбил 5 гитлеровских машин и был ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявление мужества и героизма в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармейцу Лагунову Александру Никитичу присвоено звание Героя Советского Союза.
3: Получается, он пережил страшную войну?
4: Да, и даже после возвращения домой закончил курс средней школы. С 1947 года служил в органах МВД. До 1963-го занимал должность начальника исправительно-трудовой колонии номер 1 города Тюмени. За 18 лет службы в МВД Александр Никитич служил примером образцового выполнения служебных задач. Был награжден медалями за безупречную службу 1, 2 и 3 степени. Александр Лагунов скончался 6 декабря 1968 года. Похоронен на Червишевском кладбище города Тюмени.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно!

0: И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Я голосую за мир.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» готова рассказать вам истории об истории.
3: Кого замочили на Чудском озере? Был ли один глаз у Кутузова? Каким по счету был Петр Первый?
2: Программа «Истории об истории». Чем лучше знаешь прошлое, тем проще строить будущее.
3: Да-да.
4: Привет всем любителям истории! Сегодня мы поговорим о первом в мире самолете, который должен был позволить человеку покорить небо. Люди с давних времен мечтали летать, словно птицы, и у нас есть повод для особой гордости и радости. Тем более, что первый воздухолетательный снаряд был спроектирован русским военным деятелем, изобретателем, контр-адмиралом и пионером авиации Александром Федоровичем Можайским. Как сейчас помню, но именно птицы вдохновили Можайского спроектировать и создать летательный аппарат. Чтобы собрать материалы для исследования, он изучал поведение пернатых, их анатомию, геометрические параметры. Вскоре он приступил к изготовлению моделей летательного аппарата. Первые из них были покрыты перьями, но вскоре стало понятно, что перья не делают из тебя птицу, а потому от этой идеи быстро отказались. В 1873 году Можайский переехал в Санкт-Петербург и начал проводить опыты с летающими моделями своего самолета. Модели уже умели разбегаться на собственном шасси и совершать устойчивый полет. И уже в 1877 году особой комиссии Главного инженерного управления военного министерства была рассмотрена просьба Можайского о предоставлении ему денежных средств на проведение исследований для получения необходимых данных для постройки летательного аппарата тяжелее воздуха. И что удивительно, учитывая состояние науки на том моменте, которое не позволяло объективно оценить идею изобретателя, комиссия рекомендовала оказать Можайскому всевозможные содействия. И 23 марта 1878 года Можайский предоставил военное министерство материалы по проекту, которые включали его собственные экспериментальные наработки, научные изыскания и даже примерную стоимость его проекта. По проекту его птичка должна была иметь размах крыльев 23 метра и вес около 820 килограммов, а в движении его приводили два паровых двигателя с общей мощностью в 30 лошадиных сил. А скорость полета по задумке Можайского должна была составлять 40 километров в час. Вот такой вот стимпанк. На постройку экспериментального образца Можайский просил выделить примерно 19 тысяч рублей. Чтобы понимать, насколько это большие деньги, в те времена за 11 копеек можно было купить килограмм говяжьего мяса. И что неудивительно, комиссия отказала ему в предоставлении такой суммы. Но, несмотря на отказ комиссии, Можайский не сдался и продолжал работать над проектом. Правда, уже на свои деньги. И в знаменательный 1882 год, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться изобретателю, самолет был готов. Свое детище Можайский назвал жар-птицей, но самому провести испытания ему запретили, и за штурвал сел механик, который помогал Можайскому на протяжении всей реализации проекта. Самолет разгонялся по рельсам. В отчете о первом полете говорилось: первый полет аэроплана на военном поле в Красном селе дал результат неважный. Аппарат отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился на бок и поломал крыло. Вся проблема была в двигателях. Паровая машина была слишком тяжелой при небольшой мощности, а других двигателей в то время еще не было. Можайский пытался отремонтировать свой самолет самостоятельно, но ему не удалось этого сделать. Безусловно, стоит по заслугам оценить вклад русского изобретателя. Можайский первым предложил конструкцию самолета, который имел все элементы, присущие современным образцам. Более того, это был вообще первый в мире полет самолета с человеком на борту.

0: ваше семейное радио. Ребячья республика!
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Жизнь одна. Живи и твори.
2: Свобода!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени час дня. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Дорогие друзья, просим скорее занимать свои места в салоне нашего лайнера. Прямо сейчас летим в новое путешествие. В лагере «Березка» прошел этно-мастер-класс «Тайны северного чума».
4: Ух ты!
5: В ходе занятий участники изучили особенности чума как традиционного жилища, а также изготовили обереги и сувениры. Мастер-класс позволил детям не только освоить новые практические навыки, но и расширить кругозор в области культурного наследия северных народов. А созданные своими руками обереги станут для ребят символическим напоминанием о приобретенном опыте. А теперь мы летим в наш любимый город за хорошими новостями. Тюменские библиотеки помогут бесплатно подготовить портреты для бессмертного полка.
4: Здорово!
5: В Тюмени стартовала традиционная акция по поддержке участников бессмертного полка. Городские библиотеки готовы безвозмездно помочь жителям в изготовлении портретов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени. Специалисты проведут сканирование, оцифровку и черно-белую распечатку снимков. А чтобы охватить как можно больше число горожан, действует правило «один заявитель, один бесплатный портрет».
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.
6: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер 272-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
7: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.
8: Ваше семейное радио.
9: Ваше семейное радио.
8: Ваша ребячья республика.
10: Дорогие радиослушатели, не забываем главное правило большой перемены. Твори, живи, кайфуй.
11: Свобода, равенство, детство!

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Звала, мела, лила, врала. Я понимать устала, но почему же крала?
3: Спасибо, мастер.

и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. Да чего?

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабытой хлопоты остановлен бег. Вкалывает роботы. Счастлив человек.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в школе номер 38. Помните, что терпение труд все перетрут.
5: Свобода, равенство, детство!

0: пирожки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4, дробь 1.
2: Отдай! Это моя консерва!
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Ирина, менеджер по продажам. Скажите, пожалуйста, что такое пердемонокль?
3: Действительно, а что такое пердемонокль?
4: Монокль для чего-то специального.
5: Стекляшка около глаза.
6: Фамилия будущего мужа.
7: Какой-то специфичный монокль.
8: Необычный монокль.
2: Пердемонокль обозначает что-то непонятное, вызывающее сильное удивление.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Рябячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: Вовочка, кто такой Чапаев? Это предводитель негров. Каких еще негров? Ну вы же сами сказали, что он воевал против белых. Чапаев – предводитель красных. Что? Там еще индейцы были замешаны?

0: Кроха.
1: Где находится самая большая елка?
2: В бразильском городе Рио-де-Жанейро установлена 76-метровая искусственная елка. Она считается самой высокой в мире.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: У нас есть, что вам сказать.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58-63-88.
5: Всем привет! Я Маруся. Для

0: глаза.
1: Программа не имеет возрастных ограничений.
2: Категория 0+.
3: Ребячья республика, что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
4: Принято.
5: Запускаем генератор праздников.
6: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
7: Всегда рады вещать для вас, друзья. Сегодня мы празднуем важный день в деятельности средств массовой информации – День радио. Именно в этот день наш великий соотечественник Александр Степанович Попов впервые продемонстрировал действующий образец передатчика и радиоприемника и сразу смог поймать на него сигнал радиостанции «Ребячья республика». Ну, все, конечно, не совсем так было, но в основном мы чистую правду рассказываем. И сейчас мы хотим рассказать вам о чудесном и волшебном мире радиовещания. Нет ни одного средства массовой информации, которое могло бы сравниться с радио по мобильности, возможностям и степени распространения. Радио есть везде. Оно используется и для того, чтобы послушать любимую песню, и для того, чтобы спасать жизни. Кстати, первое практическое использование радио было как раз в ситуации, когда надо было снять с камней один из кораблей русского флота. Было это в 1900 году. Тогда максимальная дальность связи была всего 46 километров. А теперь при помощи радиосвязи мы можем поддерживать связь с самыми отдаленными спутниками в космосе. Все пространство вокруг нас пронизано безграничным потоком радиоволн. И главное волшебство в этой ситуации, что в этом потоке есть одна волна, которая создана специально для вас. Волна радиостанции «Ребячья республика». Настраивайтесь на частоту 89,2 FM и отпразднуем День радио вместе. И не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям и делитесь им в социальных сетях. Пишите хэштег «Генератор праздников».

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
4: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Вика Панова. Со мной сегодня представитель детского сословия «Арина», а на «Ребячей республике» программа «Этикетка». Ариша, что нового?
5: Представляешь, сегодня ехала в автобусе с тяжелым рюкзаком, а мне аж 3 человека сказали снять рюкзак. Куда бы я его дела? Весь автобус забит людьми, там стоять негде. Так еще и рюкзак нужно поставить куда-то.
4: Зря ты его не сняла. По правилам этикета, при нахождении в общественном транспорте, рюкзак должен быть снят с плеч. Ты, когда заходишь в автобус, особенно в такой заполненный, обязана снять рюкзак и держать его в руке.
5: Но это же так неудобно.
4: И людям неудобно, когда в автобусе и так мало места, а ты его еще больше занимаешься своим рюкзаком. Представь, как кто-то с рюкзаком на плечах пытается пройти к выходу мимо тебя. Это же неприятно.
5: Да, согласна. Ладно, теперь я поняла. Это неприлично находиться в автобусе с рюкзаком на плечах. Людям это может помешать.
4: Верно. И ты можешь даже просто зацепить рюкзаком что-то, и оно, увы, сломается. Обязательно нужно снимать рюкзак с плеч, чтобы избежать каких-либо неприятностей.
5: А что делать, если люди в автобусе толкаются, хотя места много? Или когда они толкаются при заходе в сам автобус?
4: А об этом мы поговорим уже в следующий раз. А ты пока учти мои советы, чтобы лишний раз не устраивать конфликты с окружающими.
5: Хорошо, договорились. Буду правильным пассажиром общественного транспорта.
1: А теперь песня из мультфильма

0: Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
1: Радио «Ребячья республика».
2: В Тюмени 2 часа дня.
3: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
4: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Категория 0+.
5: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
6: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
7: Добро пожаловать, дорогой гость. Наш самолет стремится набрать высоту. Отправляемся на поиски добрых новостей. Тюменские волонтеры провели серию добрых уроков в учреждениях города.
6: Молодцы какие!
7: На встречах они рассказали, кто такой волонтер и чем он занимается, как развивается волонтерство в регионе, какие меры поддержки доступны иным добровольцам и их кураторам. А еще участники получили ответы на самые актуальные вопросы. Такие уроки являются важной частью проекта, цель которого – вовлекать молодежь в добровольческую деятельность и формировать культуру взаимопомощи. Продолжаем наш полет над самым лучшим городом. В Тюмени проведут областной чемпионат по гонкам дронов.
6: Ага!
7: Областной чемпионат по гонкам дронов состоится в Тюмени на территории детского технопарка «Кванториум» уже сегодня. Участие в нем примут спортсмены со всей Тюменской области. Организаторы отмечают, что в классе 200 мм соревнования пройдут впервые в Тюмени. За призы посоревнуются юноши и девушки от 11 до 17 лет, а также взрослые спортсмены. Желаем удачи и побед каждому участнику.
5: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
6: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
3: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Нам обещала Ольга приехать ненадолго.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в Вышимской школе номер 31. Учитесь хорошо и живите дружно.
5: Свобода, равенство, детство!

0: спокойствие. Через секунду продолжим.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая. На сцене ТБДТ. 0+.
2: Продолжаем разговор.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Среднеребячья республика представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, уважаемые знатоки, меня зовут Елышев Виктор, я из города Кушва Свердловской области, участник всероссийского конкурса «Большая перемена». И сегодня я хочу вас спросить, что такое цапка?
0: Действительно, а что такое цапка?
3: Цапка – это когда кот тебя цапает.
4: Это перчатки для малыша и маленьких.
5: О, это очень мило.
6: Мне кажется, что цапка – это такая щупленькая маленькая бабуська, которая ходит, озирается по сторонам и что-то постоянно высматривает.
7: Это тапочки для цыплят.
8: Цапка – это так мило называют цыпленка или цыпу.
9: Возможно, это прибор для вспахивания огорода.
10: На самом деле, так издавна в Тюмени называют орудие труда небольшую тяпку для рыхления земли.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит,

девочки, мальчики танцуют.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны.
4: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Ребячья республика.
6: Школа номер 17 для братьев по разуму.
7: Шпаргалки являются помощниками не только в списывании, но и в запоминании. Во время письма мы запоминаем правильное написание слов, а также то, что записываем. Поэтому пишите шпаргалки, но никогда не используйте их по назначению. Мы всегда так делаем.

0: спросила, Кроха?
1: Почему баран не может подняться, когда падает на спину?
2: Это происходит потому, что ноги барана слишком слабы, чтобы поднять всю массу его тела, а густая шерсть еще больше тянет его к земле. Поэтому поднять и поставить барана может только его пастух.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Крама, икрама, икрама. Хорошо сказал?
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Продолжаем разговор.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Совсем скоро нам выезжать на день рождения. Давай посмотрим, на какой остановке нам нужно выходить.
4: Да, давай.
3: Так, нам нужно доехать до остановки Казачьи луга.
4: Какое необычное название улицы. Как ты думаешь, что там было раньше?
3: Даже не знаю, но можно посмотреть в интернете. Все равно автобуса ждать еще 40 минут.
4: Скорее, доставай телефон.
3: Тут пишут, что по одной из версий 400 лет назад здесь стояло войско Ермака во время их сибирского похода.
4: И сколько же они тут находились?
3: Около 8 месяцев.
4: Даже не представляю, чем они тут занимались в течение такого времени.
3: Скорее всего, кошмарили противника и строили планы наступления.
4: Но постой, тюменские краеведы предлагают еще одну версию на происхождение имени улицы.
3: И что же они говорят?
4: По их мнению, это место действительно было связано с казаками, но не с дружиной Ермака. В Тюмени было свое казачье войско. Зародилось оно еще с приходом полководцев Василия Сукина и Ивана Мясного. А название пошло из-за того, что именно на этих лугах казаки заготавливали сено. Оказывается, что такие же места были и во многих других современных районах Тюмени.
3: Интересно, а как они готовили сено? Неужели с помощью комбайнов или других машин?
4: Ты чего? Их тогда еще даже не было. Все приходилось обрабатывать и собирать вручную, либо использовать лошадей.
3: А ведь они были такими героями, сражались с врагами и освобождали земли нашего города. Очень захотелось поиграть в казаков-разбойников.
4: Мне кажется, наши друзья точно не будут против присоединиться к нашей затее. Давай им предложим.
3: Конечно. Ладно, пошли. Уже скоро автобус придет.
2: Ждите наших новых выпусков. Ведь история родного города – это так интересно.

0: И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Экономь бумагу, пионер!

Чиполлетта, Чиполлуча, Чиполлатта, Чиполлуча, и последняя. Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, видно луковый им запах, через чурость.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 3 часа дня.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте.

0: ставьте лайки.
1: Категория 0+.
2: Приветствуем вас на борту Ребячка Airlines. Приятного полета.
3: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
4: Рады приветствовать всех пассажиров нашего новостного лайнера. Мы уже на всей скорости летим туда, где нас ждут хорошие и позитивные новости. В Тюмени устроили первый региональный бал «С чего начинается Родина».
3: Не правда ли удивительно?
4: Первый региональный бал амбассадоров профессионалитета провели в физико-математической школе 5 мая. Участие в нем приняли 11 студентов из колледжей и техникумов Тюмени, Тобольска, Ишима и Елутеровска. Подготовка к финальному событию длилась 1,5 месяца. За это время ребята прошли уроки этикета, познакомились с бальной культурой, которая насчитывает несколько веков истории, а также состоялись индивидуальные и общие репетиции. В результате 25 пар исполнили 10 бальных танцев. Среди них полонез, вальс экосес, полька-тройка и котильон. А теперь мы летим в соседний город за самыми интересными новостями. Ко Дню Победы Тобольск украсят живыми цветами.
3: Мы в восхищении!
4: В первую очередь оформят мемориалы. В центре города и отдаленных микрорайонах, везде, где запланировано проведение торжественных мероприятий. Количество цветов просто впечатляет. В честь праздника предприятия подготовили 3 миллиона корней рассады, которые впоследствии будут радовать глаз жителей и гостей города.
2: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
3: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.
5: Радиоканал «Ребячья Республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ-72-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
6: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогой радиослушатель, помни правила большой перемены. Творец, не ищи музу. Работа пойдет, стоит только начать.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Застирывай карманы водою из-под крана.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны.
4: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
6: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Лучше сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
7: Свобода, равенство, детство!

0: Немного рекламы и все. И сразу песня.
1: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
2: Я просто отдыхаю.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Лагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Семен, я инженер-нефтяник. Хочу спросить у вас, что значит слово «памбур»?
3: Да, памбур – это такой морозный.
4: Ну, какое-то устройство, помогающее в жизни человека.
5: Помощник бурильщика, который что-то затыкает.
6: Вещь, которая сверлит лед.
7: Машина, которая смешивает нужные ингредиенты и готовит из них мороженое.
8: А «памбур» на самом деле аббревиатура «помощник бурильщика».

0: радио «Ребячья республика».
1: Свобода, равенство, детство!
2: Мы острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится! Горят у нас во тьме глаза! Эй, уходи с дороги, зверь и птица! Не попадайся лучше на зубок! Зубок у нас заточен цепь хвата! А попадешься жизни краток срок! Сожрем момент, такой у нас порядок!
3: Хороших песен! Всем без счета!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Любечья республика.
4: Гимназия номер 5 для братьев по разуму.
5: Лёша, у тебя замечательное сочинение, говорит учитель. Но почему ты его не закончил? Потому что папу срочно вызвали на работу.

0: На сколько костей уменьшается скелет человека, пока он растет?
1: У новорожденного младенца в скелете более 300 костей. Постепенно некоторые из них срастаются, и у взрослого человека насчитывается в среднем 206 костей.
2: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Ребята, давайте жить дружно.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: И спросила Кроха:
1: какие войска шли на войну под свадебный марш?
2: Провожая войска на русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II услышал от командира казачьего войска поразительную фразу: «На войну идут, как на свадьбу», после чего официально назначил маршем свадебный марш Мендельсона.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика, что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
3: Принято.
4: Запускаем генератор праздников.
5: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
6: Всегда рады вещать для вас, друзья. Сегодня мы празднуем важный день в деятельности средств массовой информации – День радио. Именно в этот день наш великий соотечественник Александр Степанович Попов впервые продемонстрировал действующий образец передатчика и радиоприемника и сразу смог поймать на него сигнал радиостанции «Ребячья республика». Ну, все, конечно, не совсем так было, но в основном мы чистую правду рассказываем. И сейчас мы хотим рассказать вам о чудесном и волшебном мире радиовещания. Нет ни одного средства массовой информации, которое могло бы сравниться с радио по мобильности, возможностям и степени распространения. Радио есть везде. Оно используется и для того, чтобы послушать любимую песню, и для того, чтобы спасать жизни. Кстати, первое практическое использование радио было как раз в ситуации, когда надо было снять с камней один из кораблей русского флота. Было это в 1900 году. Тогда максимальная дальность связи была всего 46 километров. А теперь при помощи радиосвязи мы можем поддерживать связь с самыми отдаленными спутниками в космосе. Все пространство вокруг нас пронизано безграничным потоком радиоволн. И главное волшебство в этой ситуации, что в этом потоке есть одна волна, которая создана специально для вас. Волна радиостанции «Ребячья республика». Настраивайтесь на частоту 89,2 FM и отпразднуем День радио вместе. И не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям и делитесь им в социальных сетях. Пишите хэштег «Генератор праздников».

0: Семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Я желаю радиостанции «Ребячая республика» успехов и счастья.
3: Свобода, равенство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 4 часа дня. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета!
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Добро пожаловать на самый безопасный в мире новостной авиарейс. Самое время привести спинки кресел в самое удобное положение, чтобы получить максимальное удовольствие от научных новостей. Российские ученые

0: Ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая способна качественно переводить устную речь математиков в набор текстовых формул.
1: Ого!
0: Как отмечают ученые, ключевой проблемой в этой области долгое время было отсутствие качественных открытых данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Для сбора данных использовалась платформа разметки. Людей просили озвучивать формулы, аудиозаписи помогли существенно расширить выборку. Такое сочетание живой и сгенерированной речи сделало модели более устойчивыми к разным голосам, акцентам и особенностям произношения. Продолжаем наш полет над миром науки и техники. Умельцы из Китая создали первого робоконя, на котором можно ездить.
1: Это невероятно!
0: Зверь может перевозить тонну груза и проходить там, где не проедет машина. Шагает не очень быстро, зато уверенно. По снегу, по крутым склонам и даже сквозь пожар. На одном заряде скачет до 2 дней. Как говорится, только мы с робоконем по электрополю идем.
2: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
1: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
3: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217 892.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю первому детскому радио «Ребячья республика» большого количества слушателей.
2: Свобода радио!

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Мой сын загадочно молчит, подарок мне сейчас вручит.
3: Аи!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Жаркий привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 26 градусов, облачное небо и слабый юго-западный ветер. Вечером ожидаем плюс 21, больше облаков, а также смену курса ветра на север. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Я желаю радиостанции Ребячья республика, чтобы их слушали очень много детей.
6: Свобода, равенство, детство.

0: Кто до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Ирина, смотритель музея. Скажите, что такое «бакара»?
3: Действительно, а что такое «бакара»?
4: Примерно, что может означать слово «бакара»?
5: Думаю.
6: Ну, это, наверное, какое-нибудь название там, например, речки какой-нибудь.
7: Наверное, это какой-нибудь народ.
8: Кажется, это восточная сладость.
9: По моему мнению, это название деревни.
10: Это, наверное, какое-то овощи в иностранной стране.
11: Бакара – это еда какая-то.
12: Наверное, это что-то из посуды или ваза. Ну, что-то такое стеклянное.
2: А бакара – это от французского бакара. Карточная игра, в которой игроки стремятся набрать как можно больше очков, используя две или три карты. Ранее бакара считалась игрой аристократов.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Всем привет, меня зовут Вова Кайгородов, и я хочу вам сказать, ошибки – это доказательство того, что ты пытаешься. Верь в себя, мой друг.
2: Свобода, равенство, детство!
3: В часах живет веселый гном, затейник и чудак.
4: А как зовут его?
5: Бимбо.
4: Фамилия?
5: Тик-так. Тик-так.
4: Бимбо.
5: Тик-так.
4: Бимбо. Куда идешь ты, гном?
5: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
6: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
4: Когда он спит? Когда он спит?
5: Не спит он никогда. Тик-так,
4: бим-бом.
5: Тик-так,
4: бим-бом.
5: Я никогда не сплю.
4: А почему не спишь ты, гном?
5: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
6: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
5: Тик-так,
4: бим-бом.
5: Тик-так,
4: бим-бом.
5: Я никогда не сплю.
4: А почему не спишь ты, гном?
5: А просто не люблю. Меня ты хочешь.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рубячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: У нас в школе есть примета. Если в ночь перед экзаменом высунуться в форточку и выучить все билеты, то обязательно сдашь.

0: Михаила Кроха.
1: У какой страны самый длинный гимн в мире?
2: Рекордсменом в этом вопросе является Греция. Ее национальный гимн состоит из 158 куплетов. Ни один грек не знает его до конца, хотя на всех официальных мероприятиях исполняют всего два первых куплета.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Наша реклама.
1: Наша реклама?
2: Наша реклама!
3: А вот есть у нас сюрприз для вас.
4: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
3: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
5: Такая уж у нас и боярская доля.
6: Все услуги лицензированы.
7: Все товары подлежат обязательной сертификации.
3: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Будь умнее, будь храбрее, будь сильнее и смелее.
2: Свобода!

0: Сейчас. Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Добрый день, дорогие ребята! А вы знали, что зарядку делать можно не только на все тело, но и на ваши глазки? Мы предлагаем вместе с нами сделать быструю зарядку для наших глаз. Итак, первое упражнение для укрепления мышц век. Нам необходимо сначала зажмуривать глазки, а затем открывать. Так мы будем повторять с вами 4 раза. Зажмуриваем глазки. 1, 2, 3, 4. Открываем. 5, 6, 7, 8. Снова сильно-сильно зажмуриваем. 1, 2, 3, 4. Открываем. 5, 6, 7, 8. Умнички! Продолжаем с вами дальше. Закрываем глазки и круговыми движениями пальчиков массируем наши глазки. Начинаем. Закрываем глазки. 1, 2, 3, 4. Открываем. 5, 6, 7, 8. Снова закрываем и массируем. 1, 2, 3, 4. И открываем. 5, 6, 7, 8. Отлично. Теперь мы с вами будем смотреть вдаль и пытаться хорошо-хорошо разглядеть предметы, которые далеко от нас, а потом зажмуривать глазки. Начинаем. 1, 2, 3, 4. Закрываем глазки. 5, 6, 7, 8. Снова ищем детальки. 1, 2, 3, 4. Закрываем глазки. 5, 6, 7, 8. Молодцы! И завершаем нашу разминку. Нам с вами нужно будет быстро-быстро поморгать. Это поможет улучшить наше кровообращение. Начинаем моргать. Моргаем, моргаем, моргаем, моргаем. Молодцы! Не забывайте делать зарядку на ваши глазки, потому что это очень важно. Встретимся завтра утром. Будем ждать.
3: Блин, у меня в голове столько идей. Расскажи, попробуем?
4: Ну а ты че?

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Ты не веришь в Деда Мороза, а Дед Мороз в тебя верит.
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 5 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
5: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
6: От всей души приветствуем всех, кто прямо сейчас, сидя в уютных креслах нашего новостного лайнера, готов лететь за хорошими и удивительными новостями со всего мира. Все знайки узнали, почему кошки откликаются на кыс-кыс.
5: Ой, как интересно!
6: Ученые связывают это с частотой. Кошки слышат звуки более высоких частот, чем люди. Когда слог прерывается буквой К или П, создается отрывистый резкий звук, который привлекает внимание. А поскольку кыс-кыс выделяется из всего, что обычно говорят люди, кошки могут быть более склонны выяснять, откуда он взялся. А еще кошки могут реагировать на кыс-кыс, потому что мы приучили их к этому. Пока вы внимательно слушали, мы узнали, что Питер Паркер в новом фильме будет дружить только с искусственным интеллектом.
5: Не может быть!
6: Это раскрыли в сценарии «Человек-паук. Совершенно новый день», фрагменты которого официально выложили в сеть. Сценаристы фильма называют его историей о том, как научиться заново общаться с людьми. Питера покажут очень одиноким. Парень так и не сможет ни с кем сблизиться, посвящая себя защите Нью-Йорка, а свободное время разговорам с нейросетью, похоже.

0: похожие на те, что были у Тони Старка.
1: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
2: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
3: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.
4: Радиоканал «Ребячья Республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер 272-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
5: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: По-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Свою мечту закупорив, судьбу совсем запутаешь.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Передаем привет Новоселезневской школе. Живите дружно, учитесь хорошо.
5: Свобода, равенство, детство.

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: Ого, смотри, что он делает. Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к Ниндзя Спорту. Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта Супер Ниндзя Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр Скаймакс. Торговый центр Остров. 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди» – место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4, дробь 1.
3: Ну, погоди!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Лариса, студент второго курса. Скажите, пожалуйста, что такое вувузела?
3: Действительно, а что такое вувузела?
4: Какой-нибудь узел, лодочка, название какой-нибудь веревки.
5: Это уже сложнее.
6: Фамилия бабушки Славочки.
7: Танец африканский. Куклы, в которых там втыкают иголки, вуду, я не знаю.
5: Типа вывези.
2: Вувузела – это рожок, который используют футбольные болельщики.

0: Передаем привет школе номер 17. Будьте умничками, на радость нам, на счастье всем.
1: Свобода, равенство, детство. One, two,
2: three. А сейчас у нас песня из сериала «Ханна Монтана».

0: музыку на нашей радиостанции.
1: На нашей радиостанции.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: С тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки. Что ты думаешь по этому поводу? Похоже, они делят выручку с учителем.

0: заразила кроха!
1: Почему ленивца так назвали?
2: Дело в том, что ленивцы настолько малоподвижны, что могут всю жизнь провисеть на одном дереве. Так как питаются ленивцы листьями и веточками, то и пища у них всегда рядом. Живут они в жарких лесах Южной Америки, так что лето у них круглый год. При удобном случае они с удовольствием перекусят насекомыми, только если те проползут мимо. А в перерывах между едой, конечно же, здоровый сон.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другу.

0: Я тут подумал и решил объявить рекламную паузу.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Передаем привет школе номер 15. Позитивчика вам! Уи!
1: Свобода, равенство,

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячий республика представляет.
3: Научное шоу профессора Николая Умняшкина. Все о науке у вас дома.
4: Сегодня мы научимся с вами удерживать воду в перевернутом стакане. Для опыта нам понадобится стеклянный стакан, наполненный водой до краев, и лист плотной бумаги. Прикройте стакан листком плотной бумаги и, придерживая бумагу ладонью, быстро переверните стакан кверху дном. Теперь уберите ладонь. Вода из стакана не выльется. Ура! У нас все получилось! Но на всякий случай проделывайте все это над тазом, потому что при незначительном перекосе бумажки и при еще недостаточной опытности на первых порах воду можно и разлить.
3: А почему это происходит?
4: Секрет этого опыта очень прост. Дело в том, что давление атмосферного воздуха на бумагу больше давления воды на нее. Вот почему бумажный лист не отпадает и вода из стакана не выливается.
0: Наша традиционная рубрика «Николекции».
4: Сегодня в рубрике «Николекция» я расскажу вам про давление атмосферного воздуха или атмосферное давление. Это давление воздуха на земную поверхность и все находящиеся на ней предметы. Сила этого давления огромна! И хотя при подъеме на высоту с уменьшением плотности воздуха сила этого давления уменьшается, но у земной поверхности на 1 квадратный сантиметр площади атмосфера давит силой, которая равна 1 килограмму и 33 граммам. Таким образом, на тело взрослого человека давит вес, равный 12-15 тоннам, а на ладонь руки 150 килограммам. Но человек этого веса не ощущает, потому что внешнее давление уравновешивается давлением воздуха внутри тела. Поэтому такая сила с легкостью удерживает воду в перевернутом стакане, так как площадь бумажного листа гораздо больше, чем площадь горловины стакана. Но если стакан немного отклонить, то воздух попадет внутрь, над бумагой, и сила его давления вместе с весом воды перевесят давление воздуха снаружи, и вода выльется.
1: Познавайте мир с нами, задавайте вопросы, у профессора Умняшкина есть все ответы. И помните, что наука – это здорово!
3: Научное шоу профессора Николая Умняшкина. Все о науке у вас дома!

0: не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиолагерь «Ребячья республика» приглашает вас участвовать в самой объяснительно-разъяснительной викторине «Обычные необычности». Мы расскажем и покажем, как устроен детский отдых, и научим им правильно пользоваться.
3: Итак, уважаемые участники, вопрос на миллион. Категория «Детский отдых и оздоровление» спрашивает мама.
4: Мы сторонники передовых методов воспитания. Ни в чем мы не ограничиваем нашего ребенка. А в лагере его постоянно будут заталкивать рамки. Поэтому такой отдых не для нас.
3: И первыми на вопрос отвечают специалисты центра «Родник».
5: Каждая семья на свое усмотрение выбирает стиль воспитания детей. Но при этом даже в семьях со свободным стилем всегда есть место неким внутрисемейным правилам и рамкам, большей или меньшей степени их проявления. Стоит отметить, что рамки существуют во всех социальных системах, где бы ни находился человек. Поэтому ребенок, приезжающий в загородный лагерь, уже имеет, пусть и небольшой, опыт общения с миром вне семьи и знаком с правилами общежития. Загородный детский центр – это часть социального мира, в котором действительно есть свои правила и традиции. Педагоги со сознательно избегают слова «рамки», чтобы не ограничивать творческую активность детей. В первые дни пребывания в лагере, так называемый период адаптации, детей в игровой форме знакомят с режимом дня, с традициями и правилами жизни в отряде и лагере в целом. Правила

0: решений и познакомиться с правилами его функционирования.
1: И это правильный ответ.
2: А сейчас у нас песня из мультика «Три поросенка». I build my house of straw. I build my house of hay.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 6 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета!
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Всем большущий привет! Наш новостной самолет уже готов взлетать. Вперед к лучшим новостям! Новая страшненькая маленькая игрушка покоряет мир.
1: Подробности в студию.
5: Игрушку еще нельзя купить, рекламы у нее нет, а ее создатель сознательно ее не продает. Но именно это превратило желто-зеленого плюшевого монстрика в один из главных вирусных феноменов 2026 года. Сам персонаж Эми не случайная находка. Автор проекта владел правами на этот аватар еще с прежнего проекта для компаньона искусственного интеллекта для детей. Когда приложение закрыли, аватар превратился в кастомную плюшевую игрушку и получил собственную жизнь в офлайне. Горные вершины, ледники Аляски, края небоскребов. Теперь Лабубу уже точно не в тренде. А мы тем временем узнали, что в Японии ходит кота-поезд в полностью кошачьем стиле.
1: Да ладно!
5: Хвостатые там на картинах, полу, потолке, обивке и даже стартовой платформе. Состав посвящен кошке Тама, которую в 2007 году назначили начальником станции Киши и спасли тем самым от закрытия, сделав ее популярной туристической точкой. Прокатиться на нем стоит 200 рублей. И главное для любого путешественника, до поездки можно даже поставить кошачий штампик на память.
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио».

Радио «Ребяч Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217 892.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Пусть на этом радио дети всегда улыбаются.
2: Свобода, равенство, детство!
3: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

собой никогда не теряй. Не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Да чего же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй,

0: ла-ла-ла-ла-ла. Да чего же радостно чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты.
1: Ударение по-русски от мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Вонзил в дракона шпагу ты, дракон с хвостищем загнутым.
1: Аи!

0: Говорит центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Радио «Репячья республика».
5: Свобода!

0: отключаемся. Через минуту продолжим.
1: На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Как тебя?
5: Василий.
4: Иннокентий.
6: Все услуги лицензированы.
7: Все товары подлежат обязательной сертификации.
8: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Аня. Я хочу вас спросить, в какой части Шрека Фиона отказалась стать человеком?
3: Первый.
4: А сколько их четверо?
5: Третий.
4: Она вообще не отказалась.
6: Никакой.
7: А Фиона отказалась стать человеком во второй части мультфильма «Шрек».

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Есть две вещи, которые я считаю самыми важными, сказал учитель первому классу. Первое – это чистота. Вы все вытерли ноги о коврик перед дверью? Да, конечно, хором закричал весь класс. Хорошо. А второе – это правдивость. Перед дверью нет никакого коврика.

0: сказала кроха.
1: Почему ящерица может отбрасывать хвост?
2: Как известно, в момент опасности, если враг схватит ящерицу за хвост, она без труда избавится от него, оставив агрессора с пустыми руками. Но не так-то просто для ящерицы сбросить хвост. Этот процесс регулируется мозгом, не являясь рефлексом. Поэтому прежде, чем избавиться от хвоста, она оценивает угрозу для ее жизни. Оставшийся в лапах врага, хвост сокращается и отвлекает его внимание от ящерицы, которая в это время убегает. Позвонки в месте отрыва в новом хвосте не восстанавливаются. На их месте образуются хрящи. Поэтому с каждым разом отрыв происходит все выше. У небольших ящериц хвост отрастает примерно за месяц. Более крупным особям может понадобиться около года.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Иногда тут попадаются призанятные вещи.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство, детство.
3: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Чтобы каждый нашел себе нужную и познавательную информацию.
2: Свобода, равенство, детство.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Кажется, мне скоро будут сниться войны и революции 20 века. Слишком много рассказов про героев и кровопролитные сражения. Расскажи мне что-нибудь светлое и доброе. Я же девочка.
4: Светлого и доброго не обещаю, а вот интересного и исторического расскажу. Слышала что-нибудь про улицу Рабфаковскую?
3: Нет, я не гуляю по улицам с такими странными и немного жуткими названиями.
4: Тогда ты точно не знаешь ее историю.
3: Я могу предположить, что это очередная улица какого-нибудь руководителя какого-нибудь завода.
4: Не угадала. Улица появилась в 30-е годы 20 века, когда в Тюмени открыли первое высшее учебное заведение, агропедагогические и автодорожные институты, а при них появились рабочие факультеты, сокращенно рабфаки. Именно на них учились представители рабочего класса и крестьяне в течение полугода, чтобы в итоге поступить в высшее учебное заведение. Этих ребят называли рабфаковцами.
3: Интересная история, но название все равно жуткое. Напоминает студентов, которые готовятся к сдаче сессии. Не спят, а зубрят, чтобы закрыть все хвосты.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» при поддержке губернатора Тюменской области представляет программу «О днях российской воинской славы».
3: Здравия желаем! На «Ребячей республике» программа «А ты, бат, и шли солдаты», в которой хорошая девочка Арина и наши знатоки-историки расскажут всем о подвигах и воинской славе российской. Шагом марш!
4: Привет, Ариша, как настроение?
5: Вообще классное. Папа с командировки вернулся. Из города Псков. Магнитиков привез и сувениров. Только один не очень понятный. Фигурка воина с надписью «Давмонт Псковский». Это имя, что ли, такое?
4: Совершенно верно. Это один из защитников земли русской. Сейчас, к сожалению, прочно забытый.
5: Так, давай эту ошибку исправим.
4: С радостью. Как ты уже знаешь, Александр Невский преподал немецким рыцарям хороший урок в ледовом побоище. Полученных знаний им хватило на 20 лет. Но в 1268 году у немцев снова зачесалось. И, взяв на подмогу датчан, они пошли войной на Псков, древний русский город.
5: А датчане что тут забыли? Где мы? А где Дания?
4: Сложно сказать. Видимо, желание захватить и пограбить сильнее любых расстояний. Немцы в этот раз учли прошлые ошибки, избегая биться на льду. Но сразу скажем, им это мало помогло. Возле города Раковор их встретило новгородско-псковское войско под командованием воеводы Давмонта и сына Александра Невского Дмитрия. 18 февраля 1268 года разразилась жесточайшая сеча. Летописец писал о ней: «Ни отцы, ни деды наши не видели такого». Немцы наступали привычным порядком, выстроившись клином. Первый удар приняли на себя новгородцы. Немецкий строй опять завяз в нашей пехоте. В это время с флангов и тыла по крестоносцам ударили конные полки Давмонта и князя Дмитрия.
5: И что сделали немцы?
4: Что и обычно, побежали. Русские гнали их около 10 километров. Немцев пало так много, что наша конница не могла проехать по полю.

0: my baby. Еще вчера я был угрюмый малый, сегодня я большой весельчак. Теперь меня и мама б не узнала, а папа б сразу вызвал врача. Теперь всегда я буду веселиться, ко мне с небес сошла благодать. Такое может разве что присниться. Как жаль, что мне так хочется спать.
1: Шубидум.
0: Нельзя

0: благодать. Какое может, разве что приснится.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Да, да,
3: это мечта.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется.
4: Радио Рябячая Республика.
5: Свобода! Радио!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Дорогие слушатели Ребячьей республики, не забывайте правила большой перемены. Учись, общайся, познавай.
6: За

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия, администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Данил. Я хочу вас спросить, как зовут главного героя в мультфильме «С приветом по планетам»?
3: Алиса. Вондер тут и там.
4: Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
5: Я не знаю. Человек-паук.
6: Юрий Гагарин.
7: А главного героя в мультфильме «С приветом по планетам» зовут Вондер тут и там.

0: Лаша. Семейное радио. Ребячья республика.
1: Хочу вам сказать нечто веселое для поддержания настроения. Жизнь — момент, а момент — это клей. Клей клеит, значит, и у тебя все склеится.
2: Свобода, равенство, детство!
3: Встаю к 12 с утра.
1: А сейчас у нас песня из мультфильма «Барби, принцесса

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Заметьте, родители говорят, мы так в детстве не поступали. Только если рядом нет бабушки и дедушки,

0: спросила Кроха.
1: Почему собака может отыскать хозяина любой вещи?
2: Дело в том, что собаки воспринимают запахи не смешанными, а раздельно друг от друга. И поскольку каждый из нас имеет свой индивидуальный запах, неуловимый для других людей, собака с легкостью распознает хозяина любой вещи. Всего нос собаки может уловить до 2 миллионов запахов даже на большом расстоянии.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Дорогая мама, нам пришла реклама.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Газ по проводу течет. Это все газопровод.
3: Спасибо, мастер.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Всем привет, я Элли Крузенштерн. Путешествую с приветом по всему свету. Я знаю лучшие места для селфи. Расскажу вам легенды и мифы городов. Проведу вас по улочкам с приветом по всему свету. Радиопутешествие – новый взгляд на мир.
3: Хей-хей, это радио «Ребячь Республика» и программа «С приветом по странам света». Меня зовут Элли Крузенштерн, и сегодня я ваш мини-проводник по русским селениям и городам. Камон, заново открывать родную Россию. А мы путешествуем дальше с Пржевальским Николаем Михайловичем, русским исследователем. Он стал особенно знаменит после своих путешествий в Центральную Азию и открытий новых видов животных и растений, таких как дикий верблюд или лошадь Пржевальского. Его первый поход по реке Уссури продолжался целый год, с 1867 по 1868 года. К концу экспедиции усталые и пообносившиеся путешественники наконец добрались до залива Святой Ольги. Там они посетили новые русские деревни Школотову, Владимирскую и Александровскую. Пржевальский поразился их бедности. Уже тогда Николаю Михайловичу бросилось в глаза откровенно недружественное отношение к русским уссурийских китайцев манс. После русских деревень путь исследователя был тяжел. Уставали люди, лошади. Конечной целью Пржевальского стала станица Бельцова у истока реки Уссури. Николай Михайлович надеялся достигнуть знакомых мест и замкнуть маршрут своего путешествия хотя бы к Новому году, но сильная метель помешала планам путешественника. Итак, станица Бельцова – это село, уникальный населенный пункт на самом севере Яковлевского района Приморского края, у подножия гор Сихотэ-Али. Бельцова сильно удален от городов и дорог. И эта удаленность от цивилизации – большой плюс села. Чистый воздух, нетронутая человеком природа, чистые реки, большой животный мир и спокойная жизнь сельчан привлекают туристов в Бельцова. Между прочим, прогуливаясь в окрестностях села, по красивым широколиственным лесам можно увидеть узюбра, уссурийского кабана, черного медведя, куницу и, если повезет, даже амурского тигра или американскую норку. А любители лягушек могут порадоваться японской квакши или дальневосточной лягушке. И, кстати, почти на одной широте со столицей Бельцова находится столица Румынии – Бухарест. Это один из самых многонаселенных городов на Балканском полуострове. Первое упоминание о Бухаресте находится в записях Влада III Цепиша в 1459 году. И уже через 200 лет город из крепости становится столицей княжества Валахия. Здесь находятся одни из лучших музеев на Балканах. В историческом центре самые интересные – это дом правительства, который задумывался как самое большое здание в мире и уступает только Пентагону в США, а также дворец правосудия, президентский дворец, королевский дворец, где сейчас открыт художественный музей Румынии, а также триумфальная арка и здание Национального банка. И сегодня мы прощаемся с путешественником Пржевальским и покидаем станицу Бельцова. А в следующей программе уже ступим на путь Мидендорфа. А это была программа «С приветом по странам света» и я, Эля Крузенштерн. До скорых встреч! Ту-ту!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Пускай Ребячья республика остается таким же красочным радио. Пусть это радио

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Быть моделью не

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, помните одно из главных правил большой перемены? Успех – это полезно

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: У меня душа болит, я не знаю алфавит.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Радио «Ребячья республика».
5: Свобода!

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова, 168, Московский тракт, 134Б, Дамбовская, 13 и 30 лет Победы, 131.
3: Новые магазины «Макс Мара» и «Марина Ринальди» уже в Тюмени. Во дворе жилого комплекса «Машаров». «Макс Мара» и «Марина Ринальди». Место гармонии, стиля и высокого сервиса. Улица Машарова, 4/1.
4: Тонкая, однако, работа!
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Всем привет! Я Ольга, домохозяйка. Скажите, пожалуйста, что такое курвиметр?
3: Действительно, а что такое курвиметр?
4: Что, типа темнометра? Прибор для измерения чего-то.
5: Вот, да, то есть, типа измерение курв.
4: Ну, прибор.
6: Прибор для измерения чего-нибудь.
7: Прибор для измерения.
8: Курвиметр – это дом для кур.
2: Курвиметр – это прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на картах, планах и чертежах.

назад?

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: А я любил в школе подшучивать над учителями, кнопки им на стул подкладывать. А я вот своей учительнице на стол букет роз положил. Ей и больно, и приятно.

0: туда.
1: Не спросила, кроха!
2: Где и когда можно было устроиться на работу отшельником в поместье аристократа?
3: Среди богатых англичан 18 века было модно строить в своем поместье ветхую хижину или пещеру и нанимать туда человека для работы отшельником. Работа хорошо оплачивалась, а требования к отшельнику были такие, как не стричь волосы, бороду и ногти, а иногда и вовсе не мыться. Главным предназначением таких отшельников было подчеркнуть бренность бытия и выразить популярную в те времена склонность к грусти и меланхолии.
1: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Котики рассеки.
1: У нас есть что вам сказать. А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Доброе время суток, юные носители русского языка.
1: Сегодня, вариабельные вы наши, мы разберемся с тем, как правильно произносить название такого овоща, как свекла.
3: Ребята, запомните раз и навсегда, это слово пишется с буквой Ё, поэтому ударение в нем всегда падает на первый слог. Сварить свеклу, блюдо со свеклой, много свеклы.
1: Однако в производных словах ударение может смещаться на другой слог. Так, например, свекольный и свеколка ударение ставится на букву О, но в то же время буква Ё в них сменяется буквой Е.
3: На этом у нас все. Берегите себя.
1: И помните, салат со свеклой очень вкусный, а со свеклой большая гадость.

0: всем школьникам Елутеровского района. Мы желаем быть умняшками и баловать себя вкусняшками.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Кто во дворцах в лучших комнатах живет, спит на шелках, имеет древний род. Кто из блюд хрустальных ест и пьет, аристократ и аристокот. Кто мил и прост, и во всем, кто знает меру, кто преподнес безупречные манеры, кто забот не знает круглый год, аристократ и аристокот. Как грациозно по дорожке семенят аристокошки, и любой их шаг и взгляд о благородстве говорят. И вы их не найдете на помойке, где бродячие коты орут который день подряд. О нет! Кто вам в ответ, как тени пустит вход, в ком целый свет изъяна не найдет? Кто пример всем прекрасный подает? Аристократ и аристокот.

Как грациозно по дорожке семенят аристокошки, и любой их шаг и взгляд о благородстве говорят. И вы их не найдете на помойке, где бродячие коты орут который день подряд. О, нет! Кто вам в ответ, как тени пустит вход, в ком целый свет изъяна не найдет, кто пример всем прекрасный подает? Аристократ! Аристократ!

0: Нас слушают в школе номер 5 города Ишим. Пусть ваше школьное время будет сказочным.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Вы попали в

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 9 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Мы приветствуем школьников Увадского района, желаем вам верных друзей, хороших уроков и ярких каникул.
4: Свобода, равенство, детство!

Милая, где же ты? Кажется, я потерялась. Во тьме меня обступили кусты, зря за птичкой помчалась. Мы собирали малину в лесу, и я отвлеклась на минутку. И вот я одна, и ночь на носу, как же мне страшно и жутко. Мама пела мне вот так: страх тебе вовсе не враг. Помогает он решать, стоять или бежать. Он подсказал, что не надо бежать. Если залез ты в лес, то зови, вопи, можно даже визжать. Стой и не двигайся с места. Я немедленно сделала так, хоть дрожала пугливо. Голосом подавала я

зачем нужен страх? Он лучший выход укажет. Мчит спасать меня на всех парах и защитит, и подскажет. Страх помогает отважным не быть, в сложностях не потеряться. Знает, как надо.

0: Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в школе номер 60. Желаем, чтобы каждый день радовал вас по-особенному.
5: Свобода, равенство, детство!

0: ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу, чтобы все было хорошо. Все хорошо. Ну и вот.
2: Свобода!

0: только спокойствие. Через секунду продолжим.
1: Все услуги лицензированы.
2: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Лагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Ксения, молодой профессор из университета. И я хочу задать вам вопрос. Что такое оксюморон?
3: Часть какого-то юмора, наверное, или болезнь.
4: Оксюморон – это какое-то лекарство от болезни непонятной.
5: Болезнь или аллергия?
6: Это не смешная шутка.
7: Это поролоновые иголочки в студии радиозаписи.
2: Оксюморон – это лексический оборот, обозначающий сочетание противоречивых понятий. Например, «живые мертвецы».

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Пусть радио «Ребячья республика» с каждым днем становится все более популярной.
2: Ее слушают не только дети, но и взрослые.
3: Свобода!

Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо? Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо? Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты,

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 21 градусе, малооблачном небе и слабом юго-западном ветре. Утром ожидаем плюс 15, практически ясное небо, а также смену курса ветра на восток. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Запись в дневнике. Родители, подстригите ребенка. Хочется взглянуть ему в глаза.

0: сказала кроха.
1: А чем прославился наш великий полководец Жуков?
2: Георгий Константинович является участником Сталинградской и Курской битв, прорыва блокады Ленинграда, штурма Берлина и других успешных операций. В послевоенные годы Жуков получил народное прозвище «Маршал Победы» и стал первым заместителем народного комиссара обороны СССР.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Нас слушают в школе номер 41. Всем хороших отметок, добрых учителей и верных друзей.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Икрама. Хорошо сказал?
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все потому, что кто-то слишком много ест.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 вечера.
2: Категория 0+.
3: Нас слушают в гимназии номер 1. Пусть ваши школьные годы будут чудесными.
4: Свобода, равенство.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Настало время хороших историй на Ребячей Республике. Наша сказка, в ней намек. Добрым молодцам урок.
3: Жил-был царь, царствовал он год, царствовал 2 года, царствовал 3 года. Все его боялись, все ему угождали, и стало царю скучно-прискучно. Сидит он на троне и скучает. Приказал он созвать во дворец музыкантов со всей страны. Играли ему музыканты на свирели, и на цитре, и на бубне, и на барабане. И надоели царю до смерти. Приказал он позвать плясунов. Уж плясали, плясуны плясали, и так и эдак коленца выкидывали, едва ноги себе не отбили, а царь смотреть на них не хочет. Скучно царю. Приказал царь созвать самых искусных наездников. Скакали они перед царем, и сидя в седле, и стоя на коне, и по ровному месту, и по горным склонам. А царь смотрит и зевает, зевает и не смотрит. Скучно царю. Приказал царь созвать самых сильных силачей. Стали они бороться, свою силу да ловкость показывать.

0: и только еще больше скуку на царя нагнали. Сидит царь и думает, как бы ему развеселиться, и придумал. Послал он гонцов по всем дорогам и велел вывесить на всех площадях и перекрестках его царский указ. Наш милостивый царь, пребывая в великой печали, объявляет, кто придумает небылицу такую хитрую, что самого царя обманет, тот получит награду «Золотое яблоко». Много на свете людей, которые соврут и дорого не возьмут, а тут им золотое яблоко обещают, и не хочешь, а сорвешь. Повалил к царю всякий народ, и вельможи, и торговцы, и судьи, и менялы. Врут, завираются, не весть что плетут, а царь только рукой машет. «Ступайте, слушать вас скучно, даже соврать толком не умеете!» И вот пришел во дворец бедняк, низко поклонился царю и поставил перед ним кувшин. «Чего тебе надо?» – удивился царь. А бедняк отвечает, «Я пришел получить с тебя долг. Разве ты забыл, милостивый царь, что должен мне кувшин золота?» Царь так и подскочил на троне. «Да ты что, в своем ли уме, когда я у тебя золото отобрал? Вот уж врун так врун!» «Ну, если я хороший врун, – говорит бедняк, – тогда давай золотое яблоко. Для бедного человека и это немало». Видит царь, что попался, как мышь в мышеловку. «Да какой ты врун, – говорит, – разве же это вранье?» «А если не вранье, – говорит бедняк, – то тогда сыпь сюда золото». И постучал по кувшину. Не знает царь, что делать. Отдать золотое яблоко жалко, а кувшин золотых монет еще того больше. Думал он, думал, ничего не придумал. Пришлось ему отдать золотое яблоко. Бедняк рад, а царь с тех пор и скучать перестал.
1: Фантомас. Вот это картина, это картина. Это да. От этой картины можно совсем с ума сойти. Точно вам говорю. Ведь если простую картину смотришь, так никакого впечатления. А Фантомас – другое дело. Во-первых, тайна. Во-вторых, маска. В-третьих, приключения и драки. И в-четвертых, просто интересно, и все. И, конечно, все мальчишки, как эту картину посмотрели, все стали играть в Фантомасов. Тут главное остроумные записки писать и подсовывать в самые неожиданные места. Получается очень здорово. Все, кто такую фантомасовскую записку получает, сразу начинают бояться и дрожать. И даже старухи, которые у подъезда просиживали всю свою сознательную жизнь, сидят все больше дома. Спать ложатся просто с курами. Да оно и понятно. Сами подумайте, разве у такой старушки будет хорошее настроение, если она утром прочла у своего почтового ящика такую веселую записочку? «Береги свою плиту! Она ща как подзорвется, тут уж у самой храброй старушки всякое настроение пропадет, и она сидит целый день на кухне, стережет свою плиту и 5 раз в день мозгаз по телефону вызывает. Это очень смешно, тут прямо животики надорвешь, когда девчонка из мозгаза целый день туда-сюда по двору шныряет и все кричит, опять Фантомас разбушевался, чтоб вам пропасть. И тут все ребята пересмеиваются и подмигивают друг другу. И неизвестно откуда с молниеносной быстротой появляются новые фантомасочные записочки. У каждого жильца своя. Например, «Не выходи ночью на двор, убью». Или «Все про тебя знаем, боись своей жены». А то просто так «Закажи свой портрет в белых тапочках». И хотя это все часто было не смешно и даже просто глупо, все равно у нас во дворе стало как-то потише. И все стали пораньше ложиться спать. А участковый милиционер товарищ Пархомов стал почаще показываться у нас. Он объяснял нам, что игра наша – это игра без всякой цели. Без смысла, просто чепуха какая-то. Что наоборот, та игра хороша, где есть людям польза. Например, волейбол или городки. лапки, потому что они развивают глазомер и силу удара. А наши записки ничего не развивают и никому не нужны, и показывают нашу непроходимую дурость. Лучше бы за одеждой вы своей последили, говорил товарищ Пархомов. Вот ботинки, и он показал на Мишкины пыльные ботинки. Школьник с вечера должен хорошо вычистить их. И так продолжалось очень долго. И мы стали понемногу отдыхать от своего Фантомаса. И подумали, что теперь уже все, наигрались. Но не тут-то было. Вдруг у нас разбушевался еще один Фантомас. Да как? Просто ужас! А дело в том, что у нас в подъезде живет один старый учитель. Он давно на пенсии. Он длинный и худющий. Все равно как кол из школьного журнала. И палку носит такую же. Видно, себе подрост подобрал к лицу. И мы, конечно, сейчас же его прозвали Кол Единицыч. Но потом для скорости стали величать просто Колом. И вот однажды спускаюсь я с лестницы и вижу на его почтовом ящике рваненькую кривую записочку. Читаю. Кол, а кол, вколю в тебя укол. В этом листке были красным карандашом исправлены все ошибки. И в конце стиха стояла большая красная единица и аккуратная четкая приписка. Кому бы ты ни писал, нельзя писать на таком грязном, облезлом обрывке бумаги. И еще советую повнимательней заняться грамматикой. Через 2 дня на двери нашего кола висел чистый тетрадный листок. На листе коротко и энергично было написано: «Плевал я на эту грамматику! Ну, Фантомас проклятый! Вот это разбушевался! Хоть еще одну серию начинай снимать! Просто стыд! Одно было приятно! Фантомасова записка была сплошь исчеркана красным карандашом, и внизу стояла двойка, тем же, что и в первый раз ясным почерком было приписано: бумага значительно чище. Хвалю. Совет. Кроме заучивания грамматических правил, развивай в себе еще и зрительную память. Память глаза. Тогда и не будешь писать грамматика. Ведь в прошлом письме я уже употребил это слово. Грамматика. Надо запомнить. И так началась у них длинная переписка. Долгое время Фантомас писал нашему Колу чуть не каждый день, но Кол был к нему беспощаден. Кол ставил Фантомасу за самые пустяковые ошибочки свою вечную железную двойку. И конца этому не предвиделось. Но однажды в классе Раиса Ивановна задала нам проверочный диктант. Трудная была штука. Мы все кряхтели и пыхтели, когда писали диктант. Там были подобраны самые трудные слова со всего света. Например, там под конец было такое выраженице: «Мы добрались до счастливого конца». Этим выражением все ребята были совсем ошарашены. Я написал: «Мы добрались до счастливого конца». А Петька Горбушкин написал: «До счастливого конца». А Соколова Нюра исхитрилась и выдала в свет свежее написание. Она написала: «Мы добрались до счастливого конца». И Раиса Ивановна сказала: «Эх вы, горе-писаки! Один Миша Слонов написал что-то приличное. А вас всех и видеть не хочу. Идите, гуляйте. А завтра начнем все сначала». И мы разошлись по домам. И я чуть не треснул от зависти, когда на следующий день увидел на дверях Кола большой белоснежный лист бумаги и на нем красивую надпись: «Спасибо тебе, Кол! У меня по-русскому 3. В первый раз в жизни! Ура! Уважающий тебя Фантомас!»
2: Сказки читает Елизавета Герасимова. Спящая красавица. Жили на свете король с королевой. Детей у них не было. И это их так огорчало, что и сказать нельзя. И вот, когда они совсем потеряли надежду, у королевы родилась дочка. Можете себе представить, какой праздник устроили по случаю ее рождения, какое множество гостей пригласили во дворец, какие подарки приготовили. Но самые почетные места за королевским столом были оставлены для фей, которые в те времена еще кое-где жили на белом свете. Все знали, что эти добрые волшебницы, стоит им только захотеть, могут одарить новорожденную такими драгоценными сокровищами, каких не купишь за все богатства мира. А так как фей было 7, то маленькая принцесса должна была получить от них не менее 7 чудесных даров. Перед феями поставили великолепные обеденные приборы, тарелки из лучшего фарфора, хрустальные кубки и по ящичку из литого золота. В каждом ящичке лежали ложка, вилка и ножик, тоже из чистого золота, и притом самый тонкий.